0: Кристина Агилера и Maroon 5 се колаборираха за Moves Like Jagger, песен, която стана в историята на музиката. Създадоха я през 2011, за да и се радваме и днес, малко след 3:30. И сега е време за уют. Играта ни с Солис в нашия сайт radioenergy.bg е в разгара си. Отговори на въпроса ни и можеш още днес да спечелиш декоративни възглавнички, а в петък ваучер за 50 евро от Солис. Направи дома си по-стилен, докато слушаме и ето тази песен след малко.
1: Кела мази му, стидики му, дискотек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек, тек,